0: Чтобы мы без любви, чтобы мы без нас.
1: И за горбачки медведи.
0: Чтобы мы без нас.
1: Да чуем мушки.
0: Да се чуе наш глас.